0: Прикамье 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом. Только на Соль FM.

ума. В эфире средства массовой информации, радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется

0: помощь окружающих. Скорпионы, в этом дне вы не найдете и намека на недостатки. Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. Рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго!
1: Астропрогноз на Соль FM.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 10 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь и сильный ветер. В южной части днем до 8 градусов, вечером до 2. В северной части днем до 5 градусов, вечером до 0.
0: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Узнает звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, в студии Антон Попов. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, в этом дне вы не найдете и намека на недостатки. Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. Рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 10 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь и сильный ветер. В южной части днем до 8 градусов, вечером до 2. В северной части днем до 5 градусов, вечером до 0.
0: Реклама на Соль FM.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.

0: 200 000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сатурн Эр Авто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эр Авто.
2: Зверь под

0: покупайте Вера. Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, в студии Антон Попов. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, в этом дне вы не найдете и намека на недостатки. Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. Рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. И Соликамска с любовью.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 10 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь и сильный ветер. В южной части днем до 8 градусов, вечером до 2. В северной части днем до 5 градусов, вечером до 0.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Зверь по...

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
5: ГАК!

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.com/soulfm. Вступай. Я прыгнул.

0: Рекамье 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края.

0: Проверь звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, в студии Антон Попов. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, в этом дне вы не найдете и намека на недостатки. Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. Рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 10 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь и сильный ветер. В южной части днем до 8 градусов, вечером до 2. В северной части днем до 5 градусов, вечером до 0.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
3: ГАК!

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэна Пеличери до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
3: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье, 11 часов утра. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

0: Знаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль FM.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, в этом дне вы не найдете и намека на недостатки. Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. Рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль FM. Как семья, мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 10 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь и сильный ветер. В южной части днем до 8 градусов, вечером до 2. В северной части днем до 5 градусов, вечером до 0.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.

0: Купайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.

0: возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
4: ГАК!

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто». На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч. В «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличного дня и прекрасного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире новости в ритме отдыха. В Дальневосточном федеральном университете прошел масштабный флешмоб «Поем Катюшу вместе», в котором приняли участие 100 женщин по имени Екатерина. Акция одновременно прошла еще в 20 регионах России, сообщили в правительстве Приморского края. Участницы собрались в кампусе ДВФУ на острове Русский. Многие были одеты в традиционные наряды и весенние платья, заплели косы, а некоторые Екатерины пришли в военной форме. Самой младшей участнице исполнилось 5 лет. Вместе с ней песню исполнили студентки, преподаватели, сотрудницы университета и жительницы Владивостока. Ректор университета Борис Коробец отметил, что такие мероприятия показывают, как культурное наследие объединяет поколения. Песня «Катюша» остается живой и передается из уст в уста. Травматолог-ортопед Гота Клиник Дмитрий Дьячков объяснил, как снизить риск травм тем, кто решил возобновить беговые тренировки после зимы. По словам специалиста, нагрузку после перерыва важно увеличивать постепенно. Первые занятия должны быть короткими и легкими – 15-20 минут спокойного бега или чередования бега с ходьбой. Оптимальный старт – 2-3 тренировки в неделю, где бег перемежается с шагом. Дьячков подчеркнул необходимость прислушиваться к своему телу. При появлении боли или дискомфорта нужно сразу переходить на шаг. Если после 500 метров вы уже устали, остановитесь. В следующий раз пробежите чуть больше, отметил врач. Он также напомнил о правиле трех слишком. Не бегать слишком часто, слишком быстро и слишком далеко. Людям с высоким индексом массы тела специалист рекомендовал начинать с быстрой ходьбой, поскольку лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы. При этом ходьба, как и легкий бег, помогает сжигать калории и укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Численность самого малочисленного коренного народа России – кереков – заметно выросла за последние годы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального агентства по делам национальностей, сейчас себя к этому народу относит 23 человека. В 2021 году таких было всего 4, а керекским языком владели 10 человек. Кереки, называющие себя анкалгаку, приморские люди, проживают в Беринговском районе Чукотского автономного округа. Всего в России к коренным малочисленным народам относится 47 этносов численностью менее 50 тысяч человек. По данным Федерального агентства по делам национальностей, за последние 30 лет их совокупная численность выросла примерно на 20%. Только добрых новостей и отличных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: эпицентре хорошего настроения.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит хлам. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: 4 или GS8. Используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе космонавтов 362.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
7: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
8: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
9: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога – главное сейчас!
11: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Реклама на весь Пермский край! Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом! Живи со вкусом!

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка только хороших новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Аналитики онлайн-фитнес-платформы FitStars и агентства Lampa изучили отношение россиянок к тренировкам. Исследование показало, что главной целью подготовки к лету для женщин остается снижение веса. Это отметили 61% участниц. Не менее важными задачами стали подтянутая кожа и тонус 55%, а 42% респонденток признались, что рассматривают спорт как способ снизить стресс и улучшить настроение. То есть почти каждая вторая использует фитнес как инструмент эмоциональной разгрузки. Самым популярным форматом тренировок оказались силовые занятия. Их выбирают 37% женщин. Зарядку предпочитает 23%, йогу и пилатес 15%, а кардио 12%. Главным мотиватором для продолжения занятий стал видимый прогресс. 62% женщин вдохновляют замеры, фото до и после и показания весов. 26% поддерживают интерес с помощью челленджей и марафонов, а 25% с помощью трекеров привычек. Экспресс-очистка кэш-памяти может заметно ускорить работу даже современных и дорогих телевизоров. Об этом пишет издание MyQSOF, ссылаясь на объяснение журналиста Панкила Шаха. По словам эксперта, со временем телевизоры начинают замедляться из-за переполненного кэша – временного хранилища, куда устройство записывает служебные файлы. Кэш накапливается как в системе самого ТВ, так и в сторонних приложениях. Особенно быстро память забивает стриминговые сервисы, которые подгружают видео для плавного воспроизведения. Чтобы вернуть устройству скорость, достаточно очистить кэш. Обычно это делается через настройки телевизора. Нужно открыть параметры хранилища и обнулить кэш устройства. Также его можно удалить в меню каждого отдельного приложения. Шах подчеркнул, что кэш не содержит важных данных, поэтому его удаление не приводит к выходу из аккаунтов и не влияет на работу приложений. На матче финала пути российской премьер-лиги Кубка России по футболу перед игрой Краснодара и Динамо на поле вышел ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны второй степени и почетный гражданин Краснодара Степан Степанович Кузнецов. Кадры публикует Российский футбольный союз. Игроки еще не успели притронуться к мячу, как стадион взорвался аплодисментами. Степан Степанович нанес символический удар, сделав также пару финтов, что восхитило россиян. Здоровье и низкий поклон. Дай бог долгих лет. Поднял настроение. Дал жару, прокомментировали зрители. Самых добрых и хороших новостей желает вам команда Радио СЛФМ. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

0: место мне.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.

0: возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Восток Мотор дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
3: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: эпицентре хорошего настроения. Хит за хитом. Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличного дня и прекрасного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире новости в ритме отдыха. В Дальневосточном федеральном университете прошел масштабный флешмоб «Поем Катюшу вместе», в котором приняли участие 100 женщин по имени Екатерина. Акция одновременно прошла еще в 20 регионах России, сообщили в правительстве Приморского края. Участницы собрались в кампусе ДВФУ на острове Русский. Многие были одеты в традиционные наряды и весенние платья, заплели косы, а некоторые Екатерины пришли в военной форме. Самой младшей участнице исполнилось 5 лет. Вместе с ней песня исполнили студентки, преподаватели, сотрудницы университета и жительницы Владивостока. Ректор университета Борис Коробец отметил, что такие мероприятия показывают, как культурное наследие объединяет поколения. Песня «Катюша» остается живой и передается из уст в уста. Травматолог-ортопед Гота Клиник Дмитрий Дьячков объяснил, как снизить риск травм тем, кто решил возобновить беговые тренировки после зимы. По словам специалиста, нагрузку после перерыва важно увеличивать постепенно. Первые занятия должны быть короткими и легкими – 15-20 минут спокойного бега или чередования бега с ходьбой. Оптимальный старт – 2-3 тренировки в неделю, где бег перемежается с шагом. Дьячков подчеркнул необходимость прислушиваться к своему телу. При появлении боли или дискомфорта нужно сразу переходить на шаг. Если после 500 метров вы уже устали, остановитесь. В следующий раз пробежите чуть больше, отметил врач. Он также напомнил о правиле трех слишком. Не бегать слишком часто, слишком быстро и слишком далеко. Людям с высоким индексом массы тела специалист рекомендовал начинать с быстрой ходьбой, поскольку лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы. При этом ходьба, как и легкий бег, помогает сжигать калории и укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Численность самого малочисленного коренного народа России – кереков – заметно выросла за последние годы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального агентства по делам национальностей, сейчас себя к этому народу относит 23 человека. В 2021 году таких было всего 4, а керекским языком владели 10 человек. Кереки, называющие себя анкалгаку, приморские люди, проживают в Беринговском районе Чукотского автономного округа. Всего в России к коренным малочисленным народам относится 47 этносов численностью менее 50 тысяч человек. По данным Федерального агентства по делам национальностей, за последние 30 лет их совокупная численность выросла примерно на 20%. Только добрых новостей и отличных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на СОЛ-ФМ.
2: Каждую неделю мы собираем только лучших. Только лучших. 20 лучших мировых хитов. Это «Дэнс-вершина».
3: Всем большой музыкальный привет. Здесь, как всегда, я, Диана Сухова. Это значит, что в ближайший час мы вместе с тобой будем расставлять по заслуженным местам лучшие мировые хиты. Делай громче и погнали!
2: 20 лучших мировых хитов. Это «Дэнс-вершина». Третье место.
3: Самое время вспомнить итоги прошлого подсчета. Бронзу получил Bruno Mars, «I Just Might».
2: Второе место.
3: Серебро «Two Colors», «Remind Me To Forget».
2: Лидер недели.
3: А лидерами стали Offenbach, «Miles Away». Фиксируем результаты прошлой недели и переходим к тем, кому не удалось удержаться в рейтинге лучших на этой семидневке.
2: «Дэнс-вершина». Игра на вылет.
3: Чувственный дуэт Кэлвина Харриса и Джесси Рейс провел с нами целых 16 недель, но, к сожалению, сегодня их трек «Ocean» выбывает из топа. А я уже готова представить тебе лучшие мировые хиты, так что погнали начинать отсчет. На 20-й строчке «Большая потеря». Красавчик Джонни опускается на 4 позиции.

0: Лови новинку чарта и 19 место. Avalon Rockston – Vertigo. Это как раз тот случай, когда название говорит само за себя. Головокружительный бит и вокал, который буквально пробивает насквозь.
1: Дэнс-вершина.

0: вот эти ребята прибавили сразу две строчки и закрепились на 17-й позиции. Настоящий клубный гимн от Медузы и Генрика Мамила, который своим названием буквально запрещает нам уходить с танцпола. Дальше встречаем уже полюбившихся нам Кэллума Скотта и Лиани. Они продолжают свой подъем и сегодня делают один шаг вперед.
1: 20 лучших хитов недели, которые любишь

0: 19-й строчке у нас сегодня те, кто не нуждается в представлении. Парни из BTS прибавили одну позицию и продолжают уверенное плавание в нашем хит-параде. Ну а прямо сейчас расскажу тебе, какую музыку шазамит весь мир.
1: Чарт Шазам.
0: На третьем месте Леди Гага и Дойчи «Runaway». На втором месте Second Voice «Let Me Be». На первом месте The Chemical Brothers Go. Вот они, треки, которые популярны по всему миру и никого не оставляют равнодушным. А я предлагаю тебе продолжить путешествие к вершине рейтинга. На очереди Ваня Дмитриенко со своим треком «Ртуть». Сегодня он делает один шаг вперед.

градус нарастает, но эти ребята сегодня немного сдают позиции. Минус 4 строчки и 13 место. Здесь обосновался мощный союз D.O.T., Sony Fadera и Poppy Bescov. Несмотря на падение в цифрах, трек Think About Us все еще в топе. А вот следующие ребята делают два шага вперед. Dive Into Me от Alok и Khalid на 12 месте.

0: шаге от заветной десятки. Кунгсити и Филс Лондон отыграли одну позицию и замерли на 11-й строчке. Прямо сейчас делаем небольшую паузу и скоро жди меня с обратным отчетом.
1: 20-е место.
2: Тебе лечу, полетай над горами, тучами мчу.
0: Джонни, лечу.

0: Gavin Rockston, Vertigo.
1: 18 место. Give me
0: some. One Republic, Give Me Something.
1: 17 место.
0: Медуза и Кендрика Мамил, Don't Wanna Go Home.
1: 16 место.
0: Callum Scott и Lenny, Stay.
1: 15 место.
0: BTS, Swim.
1: 14 место.
0: Ваня Дмитриенко, Ртуть.
1: 13 место.
0: D.O.D. Poppy Best Poppy Sony Fadara, Think About Us.
1: 12 место.
0: Алок и Халид, Dive Into Me.
1: 11 место.
0: Функция Feels London, Galaxy. Встречай десятку лучших. Ее открывает Алан Уокер. Его история Broken Strings теперь на 10 месте.

29-м месте сегодня Conqueror Cell. Парни прилично просели на этой неделе, потеряв сразу 5 пунктов, но их трек Ride все так же круто держит атмосферу. Дальше переключаемся на Bieber X и Faithless. Сегодня они на 8-м месте.

0: седьмой строчке обосновался Зейн, который на этой неделе прибавил одну позицию. Напоминаю тебе, что трек «Dive for me» — это глубокий вокал, лиричный вайп и продакшн, от которого мурашки по коже. Чуть выше расположился French Montana, «Love every sign you let me» на шестой строчке.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: возможности и риски.
1: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина 59.ру 8 950 474 0707.
8: Зверь под

0: Купайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Данет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка только хороших новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Аналитики онлайн-фитнес-платформы FitStars и агентства Lampa изучили отношение россиянок к тренировкам. Исследование показало, что главной целью подготовки к лету для женщин остается снижение веса. Это отметили 61% участниц. Не менее важными задачами стали подтянутая кожа и тонус 55%, а 42% респонденток признались, что рассматривают спорт как способ снизить стресс и улучшить настроение. То есть почти каждая вторая использует фитнес как инструмент эмоциональной разгрузки. Самым популярным форматом тренировок оказались силовые занятия. Их выбирают 37% женщин. Зарядку предпочитают 23%, йогу и пилатес 15%, а кардио 12%. Главным мотиватором для продолжения занятий стал видимый прогресс. 62% женщин вдохновляют замеры, фото до и после и показания весов. 26% поддерживают интерес с помощью челленджей и марафонов, а 25% с помощью трекеров привычек. Экспресс-очистка кэш-памяти может заметно ускорить работу даже современных и дорогих телевизоров. Об этом пишет издание MyQSOF, ссылаясь на объяснение журналиста Панкила Шаха. По словам эксперта, со временем телевизоры начинают замедляться из-за переполненного кэша – временного хранилища, куда устройство записывает служебные файлы. Кэш накапливается как в системе самого ТВ, так и в сторонних приложениях. Особенно быстро память забивают стриминговые сервисы, которые подгружают видео для плавного воспроизведения. Чтобы вернуть устройству скорость, достаточно очистить кэш. Обычно это делается через настройки телевизора. Нужно открыть параметры хранилища и обнулить кэш устройства. Также его можно удалить в меню каждого отдельного приложения. Шах подчеркнул, что кэш не содержит важных данных, поэтому его удаление не приводит к выходу из аккаунтов и не влияет на работу приложений. На матче финала пути российской премьер-лиги Кубка России по футболу перед игрой Краснодара и Динамо на поле вышел ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны второй степени и почетный гражданин Краснодара Степан Степанович Кузнецов. Кадры публикует Российский футбольный союз. Игроки еще не успели притронуться к мячу, как стадион взорвался аплодисментами. Степан Степанович нанес символический удар, сделав также пару финтов, что восхитило россиян. Здоровье и низкий поклон. Дай бог долгих лет. Поднял настроение. Дал жару, прокомментировали зрители. Самых добрых и хороших новостей желает вам команда Радио Соль ФМ. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье. Видный город. Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix. Hugh Lasolta, Jamaican. Доминик Пайк, Baby Doll. Пока эти работы ждут своего часа, чтобы появиться в нашем чарте, предлагаю тебе встретить следующую работу. Loud Luxury и Эмили Робертс прибавляют 3 позиции и теперь занимают 4-ю строчку чарта.
1: 20 лучших хитов недели. Это Dance Вершина.

А вот и тройка лидеров. И здесь у нас по-настоящему горячо. Duet Fastboy прибавляет 2 позиции и залетает на бронзовую ступень пьедестала. Их трек This Feeling — это тот самый вайб бесконечного лета, который сейчас нужен абсолютно каждому. Ребята поймали волну и уверенно рвутся к вершине.

0: 22-м месте сегодня неподражаемый Бруно Марс, который прибавил еще одну строчку. Его трек «I Just Might» в очередной раз доказывает, все, к чему Бруно прикасается, мгновенно превращается в золото. Лови их на второй строчке и готовься узнать, кто стал лидером на этой неделе.
1: 10 место.
0: Alan Walker, Broken Strings.
1: 9 место.
0: Glenn Crusell, Right.
1: 8 место.
0: Bibi Rexha и Faithless, New Religion.
1: 7 место.
0: Zayn, Die For Me.
1: 6 место.
2: Ever since you left me, more money, more cars, more homes, more shows. Ever since you left
0: me. French Montana, Ever Since You Left Me.
1: 5 место.
0: Offenbach, Miles Away.
1: 4 место.
0: Loud Luxury, Emily Roberts, Love You For Life.
1: 3 место.
0: Fast Boy, This Feeling.
1: 2 место.
0: Bruno Mars, I Just Might. На вершину чарта сегодня взлетают французские хитмейкеры Offenbach. Они прибавили одну позицию и забирают заслуженное золото эфира. Ну а я совсем скоро вернусь к тебе с новыми результатами. До скорого.
1: 20 лучших хитов недели. Это Dance Вершина. Лидер недели.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город. Твое радио.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастер ГАЗ» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25

0: Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч. Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто. По адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
4: Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
4: Хит за хитом.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличного дня и прекрасного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире «Новости в ритме отдыха». В Дальневосточном федеральном университете прошел масштабный флешмоб «Поем Катюшу вместе», в котором приняли участие 100 женщин по имени Екатерина. Акция одновременно прошла еще в 20 регионах России, сообщили в правительстве Приморского края. Участницы собрались в кампусе ДВФУ на острове Русский. Многие были одеты в традиционные наряды и весенние платья, заплели косы, а некоторые Екатерины пришли в военной форме. Самой младшей участнице исполнилось 5 лет. Вместе с ней песня исполнили студентки, преподаватели, сотрудницы университета и жительницы Владивостока. Ректор университета Борис Коробец отметил, что такие мероприятия показывают, как культурное наследие объединяет поколения. Песня «Катюша» остается живой и передается из уст в уста. Травматолог-ортопед Гота Клиник Дмитрий Дьячков объяснил, как снизить риск травм тем, кто решил возобновить беговые тренировки после зимы. По словам специалиста, нагрузку после перерыва важно увеличивать постепенно. Первые занятия должны быть короткими и легкими – 15-20 минут спокойного бега или чередования бега с ходьбой. Оптимальный старт – 2-3 тренировки в неделю, где бег перемежается с шагом. Дьячков подчеркнул необходимость прислушиваться к своему телу. При появлении боли или дискомфорта нужно сразу переходить на шаг. Если после 500 метров вы уже устали, остановитесь. В следующий раз пробежите чуть больше, отметил врач. Он также напомнил о правиле трех слишком. Не бегать слишком часто, слишком быстро и слишком далеко. Людям с высоким индексом массы тела специалист рекомендовал начинать с быстрой ходьбой, поскольку лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы. При этом ходьба, как и легкий бег, помогает сжигать калории и укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Численность самого малочисленного коренного народа России – кереков – заметно выросла за последние годы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального агентства по делам национальностей, сейчас себя к этому народу относит 23 человека. В 2021 году таких было всего 4, а керекским языком владели 10 человек. Кереки, называющие себя анкалгаку, приморские люди, проживают в Беринговском районе Чукотского автономного округа. Всего в России к коренным малочисленным народам относится 47 этносов численностью менее 50 тысяч человек. По данным Федерального агентства по делам национальностей, за последние 30 лет их совокупная численность выросла примерно на 20%. Только добрых новостей и отличных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Часов в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Зверь подка!

0: покупайте Вера. Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сатурн Эр Авто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эр Авто.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии. Клиан, не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили.

0: возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Тенет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
2: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка только хороших новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Аналитики онлайн-фитнес-платформы FitStars и агентства Lampa изучили отношение россиянок к тренировкам. Исследование показало, что главной целью подготовки к лету для женщин остается снижение веса. Это отметили 61% участниц. Не менее важными задачами стали подтянутая кожа и тонус 55%, а 42% респонденток признались, что рассматривают спорт как способ снизить стресс и улучшить настроение. То есть почти каждая вторая использует фитнес как инструмент эмоциональной разгрузки. Самым популярным форматом тренировок оказались силовые занятия. Их выбирают 37% женщин. Зарядку предпочитают 23%, йогу и пилатес 15%, а кардио 12%. Главным мотиватором для продолжения занятий стал видимый прогресс. 62% женщин вдохновляют замеры, фото до и после и показания весов. 26% поддерживают интерес с помощью челленджей и марафонов, а 25% с помощью трекеров привычек. Экспресс-очистка кэш-памяти может заметно ускорить работу даже современных и дорогих телевизоров. Об этом пишет издание MyQSOF, ссылаясь на объяснение журналиста Панкила Шаха. По словам эксперта, со временем телевизоры начинают замедляться из-за переполненного кэша – временного хранилища, куда устройство записывает служебные файлы. Кэш накапливается как в системе самого ТВ, так и в сторонних приложениях. Особенно быстро память забивают стриминговые сервисы, которые подгружают видео для плавного воспроизведения. Чтобы вернуть устройству скорость, достаточно очистить кэш. Обычно это делается через настройки телевизора. Нужно открыть параметры хранилища и обнулить кэш устройства. Также его можно удалить в меню каждого отдельного приложения. Шах подчеркнул, что кэш не содержит важных данных, поэтому его удаление не приводит к выходу из аккаунтов и не влияет на работу приложений. На матче финала пути российской премьер-лиги Кубка России по футболу перед игрой Краснодара и Динамо на поле вышел ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны второй степени и почетный гражданин Краснодара Степан Степанович Кузнецов. Кадры публикует Российский футбольный союз. Игроки еще не успели притронуться к мячу, как стадион взорвался аплодисментами. Степан Степанович нанес символический удар, сделав также пару финтов, что восхитило россиян. Здоровье и низкий поклон. Дай бог долгих лет. Поднял настроение. Дал жару, прокомментировали зрители. Самых добрых и хороших новостей желает вам команда Радио Соль ФМ. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до минус 2 градусов. Днем до 14 градусов выше 0. В северной части будет облачно. Утром до минус 1 градуса. Днем до 13 градусов со знаком плюс.
0: Реклама на Соль FM.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте.

0: модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую Ладу и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Зверь подка!

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белт Джи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.

скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта. Легкая.

0: финансовые возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
2: ГАК!

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдино-Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдино59.ру 8-950-474-0707.
4: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
5: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличного дня и прекрасного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире «Новости в ритме отдыха». В Дальневосточном федеральном университете прошел масштабный флешмоб «Поем Катюшу вместе», в котором приняли участие 100 женщин по имени Екатерина. Акция одновременно прошла еще в 20 регионах России, сообщили в правительстве Приморского края. Участницы собрались в кампусе ДВФУ на острове Русский. Многие были одеты в традиционные наряды и весенние платья, заплели косы, а некоторые Екатерины пришли в военной форме. Самой младшей участнице исполнилось 5 лет. Вместе с ней песни исполнили студентки, преподаватели, сотрудницы университета и жительницы Владивостока. Ректор университета Борис Коробец отметил, что такие мероприятия показывают, как культурное наследие объединяет поколения. Песня «Катюша» остается живой и передается из уст в уста. Травматолог-ортопед Гота Клиник Дмитрий Дьячков объяснил, как снизить риск травм тем, кто решил возобновить беговые тренировки после зимы. По словам специалиста, нагрузку после перерыва важно увеличивать постепенно. Первые занятия должны быть короткими и легкими – 15-20 минут спокойного бега или чередования бега с ходьбой. Оптимальный старт – 2-3 тренировки в неделю, где бег перемежается с шагом. Дьячков подчеркнул необходимость прислушиваться к своему телу. При появлении боли или дискомфорта нужно сразу переходить на шаг. Если после 500 метров вы уже устали, остановитесь. В следующий раз пробежите чуть больше, отметил врач. Он также напомнил о правиле трех слишком. Не бегать слишком часто, слишком быстро и слишком далеко. Людям с высоким индексом массы тела специалист рекомендовал начинать с быстрой ходьбой, поскольку лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы. При этом ходьба, как и легкий бег, помогает сжигать калории и укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Численность самого малочисленного коренного народа России – кереков – заметно выросла за последние годы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального агентства по делам национальностей, сейчас себя к этому народу относит 23 человека. В 2021 году таких было всего 4, а керекским языком владели 10 человек. Кереки, называющие себя анкалгаку, приморские люди, проживают в Беринговском районе Чукотского автономного округа. Всего в России к коренным малочисленным народам относятся 47 этносов численностью менее 50 тысяч человек. По данным Федерального агентства по делам национальностей, за последние 30 лет их совокупная численность выросла примерно на 20%. Только добрых новостей и отличных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье 18:00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Как семья, мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до минус 2 градусов. Днем до 14 градусов выше 0. В северной части будет облачно. Утром до минус 1 градуса. Днем до 13 градусов со знаком плюс.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3, 223 тысячи.

0: КВ5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91. Зверь по

0: Самара. Шоссе Космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.

0: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре. Ха.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

весь город на одной волне. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Хит за хитом.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до минус 2 градусов. Днем до 14 градусов выше 0. В северной части будет облачно. Утром до минус 1 градуса. Днем до 13 градусов со знаком плюс.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3, 223 тысячи.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Зверь по...

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-07-07.
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или

0: 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на «Саэфэм».

0: Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль ФМ.
1: Провожающих просит уйти. И твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до минус 2 градусов. Днем до 14 градусов выше 0. В северной части будет облачно. Утром до минус 1 градуса. Днем до 13 градусов со знаком плюс.
0: Реклама на Соль-ФМ. Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: сложности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8950 474 0707.
6: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Тенет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
2: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до минус 2 градусов. Днем до 14 градусов выше 0. В северной части будет облачно. Утром до минус 1 градуса. Днем до 13 градусов со знаком плюс.
0: Как семья, мы большая.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: О чем ты не спишь по ночам?

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.
2: Ты что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Радио соляной столицы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: как семья, мы большая. Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Не говори мне красивых слов, особенно те, что про любовь. Она кутузе другим дует,

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Соль FM. Твой город. Твое радио.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.
2: Ты что, реально поедешь к ней ради двух минут?

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.